Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. «Маруся ФМ». Хоровод хитов.

0: и Делайт. Подруга ночь.
1: Подруга ночь.
2: Подруга ночь.
1: Ты не в силах мне помочь. Ты был близко, но вроде не очень.
0: Зом. Медляк.
2: Уж

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

Самые русские хиты. Вчера в студии. Сегодня в эфире. Маруся ФМ. Маруся ФМ. Маруся ФМ.

0: Расслабляйся, Маруся FM.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Кофе FM. Сделано с любовью.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. В Москве стартовали съемки фантастического сериала «Рыцари 40 островов» по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. По сюжету современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир 40 островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус – непрекращающаяся война всех против всех. Главные роли исполняют Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савастюк, Ника Жукова и многие другие. Большая часть съемок пройдет в новом павильоне на территории кинопарка Москино. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре «Винк». Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Онеге на 101.8.

неделю вырабатывали, сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

0: плане в жизни.
1: Чё скажешь?
0: От луны свет большой, прямо на нашу крышу. Где-то пить соловья вдалеке. Я слышу.

0: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шаря. Павлика Морозова, 30.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация. Полное сопровождение процедуры банкротства. Профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обязательно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Был недавно в техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые. Ну, очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
5: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
6: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, о чем заявили власти Таиланда и где планируют собрать самую длинную в России гирлянду из баранок. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%, а если детей двое и больше, то 100%. Теперь же авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. Таиланд ввел платное продление безвизового пребывания в стране. Для этого необходимо до истечения срока действия безвизового штампа заплатить 1900 батов. Это примерно 4200 рублей, сообщили в МИДе азиатского государства. Ранее Таиланд сократил срок безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила затронут в том числе туристов из России. Самую длинную в России гирлянду из баранок начали собирать в деревне Мандраги в Ленинградской области. Принять участие в акции может любой желающий до 30 сентября. Съедобные символы русского чаепития будут бережно нанизывать на специальные ленты в главном зале ресторана русской кухни. Деревня Мандраги – это туристический комплекс на берегу реки Свирь в Подпорожском районе Ленинградской области. На его территории расположены 8 крестьянских изб 19 века. В сезон речной навигации деревня принимает тысячи туристов со всей России и из-за рубежа. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Кольчугино 90.7.

день в мире выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM.

0: Реклама. Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода Царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода Царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Сломалась машина? Скорее в Автомиг. Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти. 22.
2: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pekom.ru.
8: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома. Профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе. Специальное предложение. Не оферта. Кредит предоставляется АО ОТП Банк. Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье 44.
10: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
11: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
12: Маруся, FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария 87.5 FM. Реклама.
3: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один. А можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину. Попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
0: Реклама на радио Маруся ФМ работает. Звони и заказывай. +7 951 14 5

0: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
1: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья, Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
4: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
5: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Баста и Дима Масленников помирились, записав совместный трек. Спустя 3 года после публичного конфликта рэпер Баста и видеоблогер Дима Масленников объявили о примирении и совместном треке «Ралли 2». В телеграм-канале шоумена появился тизер, в котором оба артиста вместе выходят из бирюзового спорткара. Новый трек представляет собой переосмысление вирусной песни «Ралли», которую Масленников записал еще 6 лет назад. Напомню, разлад между звездами возник в 2023 году после выхода эпизода шоу «Басты. Вопрос ребром» с участием Масленникова. Блогер отказался обсуждать свою личную жизнь и пригрозил покинуть съемочную площадку, если тема не сменится. А зрители после выхода выпуска упрекнули рэпера в том, что тот перебивал гостей и вел себя грубо. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Норильске на 103.5.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942.
3: Маруся. Маруся. Маруся ФМ.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.

0: представляет не хит, а пушка.
1: Макан, Элли.
2: Эй, эй, ман, прости меня, мое сердце.

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
2: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал, бутик «Красотка», Шарья, ТЦ «Апельсин».
3: Дроваком. Дровоколоты, береза, смесь, осина, торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
4: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Полис ОСАГО для начинающих водителей за год подорожал на 17%. Теперь он стоит свыше 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится в среднем в 32 тысячи. Как пишет «Известия», это связано с изменениями ЦБ. Регулятор расширил границы, в которых страховщики имеют право устанавливать цену ОСАГО. Однако, по словам участников рынка, справедливая стоимость для новичков и аварийных клиентов должна быть еще выше. На АвтоВАЗе задумались о выпуске беспилотных машин. Сейчас в автомобилях завода есть элементы беспилотности. По словам главы АвтоВАЗа, в сторону беспилотных технологий сейчас движется весь мир. В России в создании и развитии беспилотного транспорта задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. А с 28 мая беспилотные грузовики КАМАЗа впервые проедут через границу, сообщает Коммерсант. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Сосновом Бору 99.4.

твою метля. И ты так красива и на каблуках. И ты не узнаешь, о чем я хотел тебе так рассказать. Сегодня звенит последний звонок. При виде тебя выключаюсь на ноль. И как

0: Реклама. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
3: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
4: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник энергии.

0: на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM. Реклама.
3: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Знать-любить-гордиться.рф.
0: Реклама на радио Маруся ФМ работает. Звони и заказывай. +7 951 14 59.

0: представляет проверенный хит.
1: Мод «Намек на нас».

0: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30. Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для «Тойота», «Форд», «Фольксваген», «БМВ», «Ниссан» и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. «Шарья». 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
8: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-81-03.
9: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела.
8: 8-1-03.
9: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499.

0: Новые русские хиты на радио Маруся ФМ. Маруся ФМ.
1: Маруся ФМ.
0: Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
2: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. Китайский лидер интернет-коммерции JD.com объявил о планах провести первый в мире аукцион человекоподобных роботов в рамках своего ежегодного фестиваля 618. Событие может привлечь крупные технологические компании, исследовательские институты и коллекционеров роботов, желающих получить ранний доступ к машинам следующего поколения. JD.com пока не раскрыла полный список моделей, которые появятся на торгах. Гуманоидные роботы, применение которых прежде ограничивалось в основном лабораториями и демонстрациями, теперь используются в розничной торговле, логистике, производстве, здравоохранении и сфере общественных услуг. Аукцион JD.com может создать новый коммерческий канал для производителей роботов, помогая потребителям воспринимать человекоподобные машины как практичные инструменты, а не футуристические концепции. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Светлограде 104.0.

сторону. Тело в дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио

0: реклама.
1: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
2: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
3: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье, 44.
4: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России, номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: Вася ФМ представляет статус хит.
1: Диджей Смэш и Диор. Розовый туман.

0: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
2: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк» – тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания, современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами, ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
3: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 14 километр трассы Урин-Шария-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
4: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, о чем предупредили россиян, где россияне планируют провести отпуск и о чем заявили ученые. В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Новые нормы опубликованы Минтрансом. Внешние аккумуляторы нельзя сдавать в багаж, их нужно брать только в ручную кладь. Во время полета пауэрбанк должен находиться в доступном месте и под контролем пассажира. Заряжать такие устройства на борту теперь запрещено. Есть ограничения по мощности. Аккумуляторы до 100 ватт-часов можно провозить без согласования. Устройства от 100 до 160 ватт-часов нужно заранее согласовать с авиакомпанией. А пауэрбанки мощнее 160 ватт-часов перевозить самолетами нельзя. Правила приводят в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны. Наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города, а также популярные экскурсионные направления. В пятерку самых востребованных мест для отдыха в России вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Далее в списке Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск и Геленджик. Ученые передвинули границу молодости. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. По данным ТАСС, люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательным, а значит успевает больше выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Кашире 103.2.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Холи Флейм, Дан

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе 56/2. 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Облик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Облик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
9: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от Аксиомы. И бегать никуда не надо. Прямо с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от Аксиомы и наблюдай за тем, что важно.
8: 8-800-505-38-98.
10: Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
11: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе. Специальное предложение. Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся

0: Слушай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки.
2: top24.news.
3: 18+.
4: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Реклама.
1: Шац, мне это
2: дорогой, мне жарко. Снова жарко. Жарко.
3: Гретхен.
2: Лариса. Я парасотет. Дай мне отопление настроить, а.
4: В отношениях важно сохранить тепло, а температура в доме поддержит Теплов Хаус. Дровяные и пилетные котлы от официального дилера Теплов Хаус в Шарье на Павлика Морозова 30.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Красота профессиональна. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
6: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
7: Уже в продаже в «Техногазе». Газовые котлы, колонки, счетчики для вас в магазине «Техногаз». Принимаем заявки на проектирование и монтаж газопроводов. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте. «Техногаз. Шарья».
5: Твоя мебель, твой стиль. Шарья мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход, высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. Шарья мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
8: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
9: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся FM. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся FM.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. «Зенит» планирует выделить до 50 миллионов евро на трансферы в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает телеграм-канал «Маш на спорте». Клуб намерен укрепить состав 4 новыми игроками – центральным защитником, правым защитником, левым вингером и центральным нападающим. Приоритет отдается российским футболистам высокого уровня. Главный тренер Сергей Симак активно участвует в обсуждении кандидатур. В шорт-листе «Зенита» уже значатся Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов из «Локомотива», а также Мингиан Бивиев из «Балтики». Помимо российских игроков, клуб рассматривает варианты в Латинской Америке, Турции и арабских чемпионатах. Среди потенциальных новичков – нападающий Фламенго Педро, форвард Трабзонспора Филиппе Аугусто и вингер Аляхли Вандерсон Галена. Маруся FM в Москве на 107.0, в Кузнецке 102.1.

Качай свой смартфон на maruz.fm. Это качественный звук без прерываний. maruz.fm. Это название любимых треков и история. maruz.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на maruz.fm.

0: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
1: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
2: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
4: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

правильно жить и никогда не полезу с советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас он слишком серьезный. Человек даже плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

0: еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.

0: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шария, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт davoda.rf. 8-920-381-90-28.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Марусь.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Студия Warner Bros. Приступила к разработке полнометражного анимационного фильма по культовому мультсериалу «Рик и Морти». По сведениям источников, ветеран франшизы Джейкоб Хейер, работающий над шоу с 2019 года, ведет переговоры о должности режиссера. Детали сюжета держатся в секрете, однако соавтор сериала Дэн Харман уже несколько лет дразнит поклонников идеи суперкрутого эпизода длиной в полный метр. Напомню, в популярном шоу рассказывается о похождениях гениального и злоупотребляющего алкоголя безумного профессора Рика Санчеса и его вечно тревожного внука Морти Смита, который балансирует между скучной семейной жизнью в пригороде и хаотичными путешествиями по бесконечной мультивселенной. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Переславль-Залесском на 106.0.

0: FM. Горячие песни этой недели.
1: LXMV. Виновата ли я? Стас Михайлов и Люся Чеботина. Обнимай. Серебро. Мало.

Москва. Включайся. 107.0. Маруся F.

0: Реклама. Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья Орджоникидзе 2Б и Мантурова Синная 1.
1: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье 44.
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шария 87.5 FM.

0: FM представляет не хит, а пушка.
1: Женя Трофимов. Самолеты.

0: FM. Реклама. Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение получения кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Загородный комплекс «Нью Вип Луга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
2: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
3: Компания «ПЭК в Шарье». Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkon.ru.
4: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся FM.

0: Маруся FM. Новые русские хиты. Маруся FM. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что выяснили аналитики, как можно помочь ребенку перед экзаменами и чем прославился житель США. Разница в цене между первичным и вторичным жильем сократилась до 23%. В мае жилье на вторичном рынке в 40 городах России с населением от 500 тысяч человек стоило в среднем 152 тысячи рублей за один квадратный метр. Показатель снижается пятый месяц подряд. Это объясняется опережающим ростом цен на вторичное жилье. Покупатели переориентируются на него в связи с сокращением программ льготной ипотеки. В рыночных условиях ценовая премия новостроек не может быть выше 9-15%. В Минпросвещении рассказали, как родители могут помочь ребенку перед ОГЭ и ЕГЭ. Выпускнику необходимо прожить эти эмоции. Например, через упражнения, игры, работу с психологом. Не нужно запрещать ребенку плакать, кричать, грустить или злиться. Не стоит предлагать заесть переживания сладким. Лучше добавить физической активности. В США нашли самого удачливого лотерейного игрока. Мужчина за 30 лет выигрывал 18 раз. Впервые ему повезло в 97 году. Тогда американец стал обладателем сразу 7 внедорожников. Размер 18-го по счету выигрыша составил 50 тысяч долларов, пишет Лента.ру. По словам счастливчика, он покупает билеты вместе с женой ради развлечения, когда они заезжают на заправку или ходят в магазин за продуктами. На вопрос о секрете везения мужчина ответил, что главная удача – жена и 40 лет совместной жизни. Маруся FM в Москве на 107.0, в Лисках 105.9.
0: Новый русский мегахит на Маруся FM.
2: СДП и Лиза. Сыпь, гармоника.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких из

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: горячие песни этой недели.
1: Нити Дилла, «Белые лебеди».
2: Уйна, уйна, без тебя мне больно, в сердце плачут реки, ты моя навеки.
1: Багарди и Дилайт, «Подруга ночь».
3: Подруга ночь,
4: подруга ночь,
3: и не в силах мне помочь, ты был близко, но вроде не очень.
1: Зом, «Медляк».

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: идеально, ты будешь готов. Это слово ты почувствуешь, слово «любовь».
1: Маруся FM представляет «Проверенный хит».

0: Тусе FM. Реклама. Чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шария, Адмирала Виноградова, 3А, ТД ШИК. Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
1: Заправил авто? И себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шария-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
0: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Москвой.
1: Алло, Москва. Включайся. 107.0. Маруся

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. Китайский лидер интернет-коммерции JD.com объявил о планах провести первый в мире аукцион человекоподобных роботов в рамках своего ежегодного фестиваля 618. Событие может привлечь крупные технологические компании, исследовательские институты и коллекционеров роботов, желающих получить ранний доступ к машинам следующего поколения. JD.com пока не раскрыла полный список моделей, которые появятся на торгах. Гуманоидные роботы, применение которых прежде ограничивалось в основном лабораториями и демонстрациями, теперь используются в розничной торговле, логистике, производстве, здравоохранении и сфере общественных услуг. Аукцион JD.com может создать новый коммерческий канал для производителей роботов, помогая потребителям воспринимать человекоподобные машины как практичные инструменты, а не футуристические концепции. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Светлограде 104.0.

0: Дождемся FM. Горячие песни этой недели.
1: ДАС. Стрелки.
2: Ты снова нарисуешь стрелки на лице. Надену свое лучшее платьице.
1: Ева Сноу. Ты не бойся ночи. Дилей. Невыносимая.
3: Ну какая ты все-таки красивая, сонная, милая, невыносимая.
1: Василиса Премудрая. Маруся.
4: Не плачь, моя Маруся. Нет, не любишь ты его.
1: Диджей Бьяков.

0: реклама. Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8, комплектация флагшип 2026 года выпуска, с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово, Нагорная, 6, 8-965-143-48-86.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Подойдите, обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
10: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
11: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
12: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
13: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
14: Завод «Свистрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории «Е», официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
15: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шарья 87.5 FM.

0: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарь Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие. Для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Хватит стесняться. Пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: Кофе FM. Маруся FM. Маруся FM. Новые русские хиты. Автоновости на радио Маруся FM.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Автомобилисты стали чаще посещать пункты шиномонтажа. Количество визитов увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Причем цены особо не изменились. Кроме этого, на треть выросли продажи сезонных услуг. В частности, стали больше проводить диагностику ходовой части, двигателя и кондиционера. По данным «Известий», средний чек в автосервисах приблизился к отметке 7,5 тысяч рублей. Правительство хочет обязать использовать российскую технику при строительстве дорог. С идеей выступил глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет Интерфакс. По его словам, на дорожные проекты выделяются большие средства, поэтому логично поддержать отечественных производителей. Министр привел в пример авиацию, где авиакомпании должны довести долю российских самолетов до 50% к 2030 году. Похожее требование Алиханов предлагает поэтапно ввести и в дорожной сфере. Если инициативу одобрят, требования к подрядчикам будут ужесточать поэтапно. Маруся ФМ в Москве на 107.0, Павлова 96.6.
0: Маруся ТОП 20. 20 горячих песен недели на радио Маруся FM. Ведущий.

танцует под шаде. Все танцуют под шаде. Из-за шаде танцуют даже те, кто не умеют или стесняются. Не надо стесняться. Топ-лист Маруся FM в эфире. Делайте еще громче. Мы уже начали. Они предпочитают встречаться в эпилоге. Но в топ-листе Маруся FM предпоследней недели весны Билан и Асти встречаются.

от Валерии Бивульф. Во-первых, продолжается ее судебный спор с бывшим продюсером. Там, разумеется, делят деньги, невыплаченные Валерии за трек «Годзилла». А во-вторых, что, в общем-то, нам ближе и роднее, здесь на радио Маруся ФМ зазвучала еще одна работа Бивульф «Чародейка». К слову, в споре «Чародейки» и «Феникса» за место в топ-листе «Фортуна» все еще на стороне последнего. Продолжаем пульсации в вертикальной плоскости, на очереди движение вниз. Ко дну. И это «Холи Флейм» в Маруся Топ.

первый чарт-брейкер недели нейропроект Ева Сноу «Ты не бойся ночи». Таким образом, на сегодняшний день в топ-листе Маруся FM процентное соотношение человеческого и машинного интеллектов сместилось в пропорции 4 к 1. Машины уверенно отжимают места. На этой неделе снесли самого Холидей Боя. С другой стороны, насыщение подобной музыкой уже близко. Как бы ни старался Терминатор, красивой лирике ему нечего противопоставить. Акмаль и Хамали. Hasta la vista, baby.

также сыпет гармоника, но теперь по другую сторону от гармониста, а в остальном на манеже те же. СМС-ка Uncle Flex'а последний привет из первой десятки топ-листа Маруся FM. Продолжение скоро. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье, 44.
2: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Семейная стоматология «Облик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Облик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман». День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43, дробь 102. Телефон 302-132. Подробные условия, о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
11: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 494.
13: Маруся Топ 20. На радио Маруся FM.

0: Привет и добро пожаловать, друзья! Вторая десятка топ-листа Маруси FM начинается пока еще по-весеннему, хотя срок ее пребывания уже пошел на дне. Уже через неделю все треки топ-листа Маруси FM выстроятся в хит-парад, и мы с вами, наконец, услышим топ-хит весны с приставкой «Золотой». В предвкушении столь важного события не забываем о делах житейских.
1: Маруся топ-20, а уже все.
0: В коллективе СДП сменился вокалист, а так это все та же история.

увлеченный индийской философией Егор Крид, Артик и Асти. Карма. Очередное напоминание о последствиях поступков, происходящих в моменте. Вот, кстати, сегодня карма в топ-листе Маруси FM есть, а через неделю в весеннем чарте карма может не оказаться. Так кто же живет одним днем? Вопрос остается открытым. Меньше всего вопросов традиционно в лесу. Там каждый на своем месте, без тяги к философии, тем более индийской. Кенни

Уж не знаю, что делала любовь, плакала как Надежда или смеялась как Арлекин, когда оставляла комментарий в адрес Люси Чеботиной на ее странице. Цитировать диву русского шансона я не стану, дабы не порождать новых волн негатива. Но вообще подобные перепалки опыта и юности явный признак того, что русский шоу-биз дышит, причем довольно импульсивно. В наших силах все обнулить. Zero. В Маруся Топ.

В последнем весеннем топ-листе Маруся FM встречаются два дуэта. Ценность момента возрастает ровно в два раза. Ведь с одной стороны банковские воротилы Зиверт и Айс Гергерт, а с другой – влюбленный Пересильд и Дмитриенко. Меня зовут Андрей Тарасов, это радио Маруся FM. Встречаемся через неделю в итоговом весеннем хит-параде «Маруся ТОП-20». Мир! Твоя тишина.

0: Вася ФМ представляет. Каждую пятницу в 6 вечера Маруся ТОП 20. 20 горячих песен недели по версии авторитетного радио Маруся ФМ. Маруся ТОП 20. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM. Реклама.
3: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера, разработай свой туристический маршрут, расскажи о своих любимых местах, стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
0: Реклама на радио Маруся ФМ работает. Звони и заказывай. +7 951 14 59.

0: Реклама.
1: Дымоход – не просто труба. Это система безопасности и эффективности вашего дома. Теплов Хаус – проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте, доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Теплов Хаус. Шарья, Павлика Морозова, 30.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дроваком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
4: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
5: Был недавно в техногазе, до сих пор еще в экстазе. Газовые, ну очень газовые котлы в техногазе. Заходи, Шарья, 50 лет советской власти 10. Подпишись ВКонтакте, техногаз Шарья.
6: Сломалась машина? Скорее в Автомиг. Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти. 22.
7: Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
8: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
9: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся FM. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся FM.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. «Зенит» планирует выделить до 50 миллионов евро на трансферы в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает телеграм-канал «Маш на спорте». Клуб намерен укрепить состав 4 новыми игроками – центральным защитником, правым защитником, левым вингером и центральным нападающим. Приоритет отдается российским футболистам высокого уровня. Главный тренер Сергей Симак активно участвует в обсуждении кандидатур. В шорт-листе «Зенита» уже значатся Дмитрий Воробьев и Александр Сельянов из «Локомотива», а также Мингиан Бивеев из «Балтики». Помимо российских игроков, клуб рассматривает варианты в Латинской Америке, Турции и арабских чемпионатах. Среди потенциальных новичков – нападающий Фламенго Педро, форвард Трабзонспора Филиппе Аугусто и вингер Аляхли Вандерсон Галена. Маруся FM в Москве на 107.0, в Кузнецке 102.1.

0: Оставайся на музыку. Маруся FM.
1: Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
1: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM. Реклама.
3: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте «Знать, любить, гордиться .рф».
0: Реклама на радио Маруся ФМ работает. Звони и заказывай. +7 951 14 59.

0: FM. Меняем пластинку. Реклама.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами.

0: Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник апельсин.
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, о чем заявили в РЖД, что выяснили аналитики и где продают остров. В РЖД планируют запуск пассажирских поездов в Китай. Возможно, поезда пойдут из Иркутска. Этот вопрос сейчас обсуждается, передает ТАСС. По данным Ассоциации туроператоров России, Китай входит в топ популярных у россиян направлений этим летом. Причем путешественников интересует не только пляжный отдых в Поднебесной. Многие едут смотреть достопримечательности, а потому выбирают туры в Пекин или Шанхай. Ранее стало известно, что Китай продлит безвизовый режим с Россией до конца следующего года. Россияне в ходе опроса рассказали, от чего они больше всего устают во время школьных каникул. В основном от увеличения объемы домашних дел. 30% устают от необходимости постоянно придумывать ребенку занятия. В целом, каждый второй респондент признался, что устает с детьми сильнее, чем в обычные рабочие дни. Греческий остров Макри выставили на аукцион. Стартовая цена 247 тысяч евро. Площадь острова 98 гектаров, а протяженность береговой линии превышает 7 километров. Здесь есть лесные массивы, а по соседству расположены популярные курорты Корфу и Занте. Однако за красивыми видами скрываются жесткие ограничения. Макри считается частным лесом и входит в список охраняемых природных территорий под защитой европейского законодательства. Инфраструктуры на острове практически нет, строительство крупных отелей запрещено. Разрешено только сельское хозяйство, выпас скота и возведение легких построек с минимальным вмешательством в природу. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Лысьве 88.7.

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM. Дискотека Маруся на радио

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Баста и Дима Масленников помирились, записав совместный трек. Спустя 3 года после публичного конфликта рэпер Баста и видеоблогер Дима Масленников объявили о примирении и совместном треке «Ралли 2». В телеграм-канале шоумена появился тизер, в котором оба артиста вместе выходят из бирюзового спорткара. Новый трек представляет собой переосмысление вирусной песни «Ралли», которую Масленников записал еще 6 лет назад. Напомню, разлад между звездами возник в 2023 году после выхода эпизода шоу «Басты. Вопрос ребром» с участием Масленникова. Блогер отказался обсуждать свою личную жизнь и пригрозил покинуть съемочную площадку, если тема не сменится. А зрители после выхода выпуска упрекнули рэпера в том, что тот перебивал гостя и вел себя грубо. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся ФМ Москве на 107.0, в Норильске на 103.5.

неделю вырабатывали, сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

0: мой любимый.
1: Маруся FM представляет статус хит.
2: Мари Краймбрери. Все прошло.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

смотреть кино и слушать радио в подкасте «Кино по радио». Это возможно. Каждый четверг в 18.00.

сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит хлам. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: Проверенный хит.
1: Он с кнопкой. Кухня.

дискотека «Маруся». Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

0: зажигай. Маруся FM.
1: Курьер доставил вещи, но я плакать не буду. Значит, все сны были вещи, отвыкнуть будет трудно. Зачем ты дальше пишешь? Мне дожимаешь эмоции. Через пару секунд мы с тобой станем незнакомыми.

Кися FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-590-76, выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся FM.

Новые русские хиты. Вчера в студии. Сегодня в эфире Маруся FM. Маруся FM.

Включай свой смартфон на maruz.fm. Это качественный звук без прерываний. maruz.fm. Это название любимых треков и история. maruz.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на maruz.fm.